0: Actual.
1: Оливей же был арестован на 4-ю Нью-Орлинсу дом Луиса Армстронга. При приемном отрощу законом ресной сегрегации и мафии, я джаз, который велял за глазбу подземья, сменил световный успех. Все па се зачило стрелом из револьвера.
2: Več u reviji History in na alivezda.si.
3: Je počasi se bomo obrnili proti jutru, ampak glasbo na aktualu še vedno drži tempo. Dobro jutro, družba. Za vse nočne ptice, vozni.